0: мелодия. Той нотък тайн часовия. Кра мелодия.
1: СК2. СК2. Сталова воля.